ваши манеры, так штубок за низший кляс. Ада, то не выпада, где выхование, где облада. Тем, кто бы тел, мал уже и стен, уже с ними взял, вот и годню.